плацем, а сею папа саули стать нем. Аймур суму и с плацем, да ауди радио, аудио вид испазанном. Аймур суму и с плацем, аптелею вы супа саули. Аймур суму и с плацем, тельши с моим бейт, слейдзер копейку матени.